Скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал, скал